0: tomorrow morning after the news at 7. We take you down memory lane with the golden year, classic tracks and the key news events from a year gone by.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».